Подана полным засоренным голосом, как ты надоел душевными болями. Когда-то я хотел найти себя, лишь горячий душ хочет согреть меня. Я бессилен перед одиночеством, пытаюсь избежать дешевое творчество. Не пишет никто сообщения пустые, в ящике лишь счет горячей воды.